0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В республике имеются запасы авиационного топлива, заявляет агентство гражданской авиации. В стране не хватает более 1000 врачей. В республике будет создан СМС-хаб и электронная база мобильных номеров. На 150 аттракционах страны выявили технические нарушения. Синоптики предупреждают об угрозе ледниковых селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Як.
5: 1:59:30. Маҳсамин вақт ба давандаи кинеги Себастьян Цавия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
6: نیدو это голос иногда тихий иногда неудобный Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Продолжаем тему лета и отпусков. Вам знакомо ощущение, когда отпуск начался, а внутри вместо радости – раздражение? Казалось бы, отдых должен расслаблять, но у многих семей он превращается в сплошной стресс. Надо все рассчитать, распланировать, все успеть, всем угодить, и в какой-то момент будто сил не осталось даже на ничего не делание. Почему так происходит?
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Первая причина – ожидания против реальности. Мозг заранее рисует идеальную картину. Вот мы всей семьей счастливо проводим время. Никаких конфликтов, все легко, а реальность другая. Дети устают, у взрослых разный темп, кому-то нужно больше тишины, кому-то движения. И тогда появляется внутреннее чувство, как будто мы делаем что-то неправильно. Хотя проблема не в семье, проблема в разных ожиданиях. Вторая причина – это перегрузка решения. Отпуск – это не только отдых, это постоянные выборы. Куда ехать, что делать, где поесть, как организовать быт. Когда решений много, растет тревога. Человек вроде хочет расслабиться, но психика продолжает управлять. Надо сделать правильно. А управление – это не отдых. Третья причина – это смешение ролей и нарушение границ. Дома мы и так вместе, но дома все так понятно и уже есть четкая структура. А в отпуске это исчезает. Один устал, второй все время зовет «давай еще куда-нибудь пойдем». И конфликт рождается не из-за места или погоды, а из-за того, что границы не проговорены. И четвертое – дефицит личного времени. Парадоксально, но в близости отдых иногда ухудшается, потому что нет пауз. Психике нужен воздух. Побыть одному, переключиться, переварить впечатления. Без этого накапливается раздражение, и оно выходит на самых близких. Хорошая новость в том, что со стрессом в отпуске можно работать простыми психологическими способами. Первое – это договорись о минимуме, не о красивой картинке, а о базовом режиме. Например, утром спокойное время, днем один активный выход, вечером без обязательных планов. Меньше решений, меньше тревоги. Второе, сделайте правило. Пауза без вины. Коротко и прямо. Каждый может взять 30-60 минут тишины или отдельного занятия. Это не про охлаждение, это про восстановление нервной системы. Третий, план вместе и по отдельности. Не весь день вместе, а чередование. Часть дня – семья, часть – личные интересы. Тогда близость не превращается в давление. Четвертое. Планируйте чуть меньше. Отпуск – это не проверка эффективности. Лучше 2-3 приятных события, чем постоянный список «надо, надо, надо. В итоге стресс в семейном отпуске – это не признак того, что мы не умеем отдыхать. Это признак того, что психике стало тесно. Ожидания не совпали. Решений слишком много. Границы не защищены, а ресурсы заканчиваются. Так что пусть отпуск будет не испытанием на терпение, а временем, где вы переживете друг друга и себя тоже. На сегодня все. Если отпуск пока не радует, значит, пришло время не ругать семью, а обсудить условия. С вами была Никита и программа «Нидо». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
0: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».
8: Шарики лазай музыки и ширкати съема. Нирува мохаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост, мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس رادیو، رادیو آسیا پلوس، آسیا پلوس نوستی.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране имеются запасы авиационного керосина, заявляет агентство гражданской авиации. В республике не хватает более 1000 врачей. В стране будет создан СМС-хаб и электронная база мобильных номеров. Далее подробности этих и других событий. В стране имеются запасы авиационного керосина, заявил глава агентства гражданской авиации Хабибулло Назарзода. По его словам, ведомство совместно с поставщиками топлива занимается вопросом обеспечения дальнейших поставок. Представители компаний-импортеров уже выехали в Казахстан и Туркменистан, где изучают возможности сотрудничества и заключения новых договоров, отметил Назарзода. Также, по его словам, Сумон Эйр рассматривает возможность открытия рейсов в Лондон, Эр-Рияд, Сеул и Пекин и продолжает работу по возобновлению полетов в Тбилиси и Анталью. В медицинских учреждениях страны не хватает 1100 врачей. Самый большой дефицит зафиксирован в Хатлунской области, сообщило руководство Министерства здравоохранения. По данным ведомства, особенно ощущается нехватка семейных врачей, психиатров, фтизиатров и других специалистов. За первые 6 месяцев года из страны выехали работать за рубеж 16 врачей и 148 специалистов среднего медицинского звена. В этом году обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак прошли свыше 50,5 тысяч молодых людей. В результате обследований участия граждан были выявлены различные заболевания, в частности, гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция у 4 человек, а также другие заболевания, включая психические. В ходе проверок аптек и фармацевтических учреждений из обращения вывели более 32 тысяч единиц медицинской продукции с истекшим сроком годности, без сертификатов соответствия и не отвечающей нормативным требованиям. Служба связи республики в целях борьбы с телефонным мошенничеством заблокировала более 363 тысяч международных входящих звонков, сочтя их подозрительными. Об этом сообщил журналистам начальник службы связи Исфандьор Садуло. По его словам, система автоматически анализирует международные звонки на признаки подмены номера. Она была разработана при участии специалистов Таджикселекома. Сейчас к ней подключены все мобильные операторы страны. Также в республике реализуется проект по созданию централизованного СМС-хаба, единой системы отправки и приема СМС-сообщений, что позволит государству и операторам связи централизованно управлять потоками СМС-сообщений, повысить уровень безопасности, усилить контроль качества и обеспечить прозрачность маршрутизации сообщений. Кроме того, в стране создается электронная база мобильных номеров. Новая платформа будет представлять собой автоматизированную систему контроля и учета мобильных номеров. Служба государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и горнодобывающей отрасли по итогам проверки 150 аттракционов города Душанбе выявила различные технические недостатки, в том числе износ ремней безопасности, деформацию отдельных элементов конструкций, частичное отсутствие защитных ограждений и информационных табличек с правилами безопасности. Об этом сообщил заместитель начальника службы Ардашир Мирзузуда. По результатам проверок руководителям соответствующих организаций выданы обязательные предписания по устранению выявленных нарушений, отметил Мирзузуда. Кроме того, в городах Душанбе, Бухтар и Худжан были организованы специальные семинары с сотрудниками парков на предмет недопущения несчастных случаев на аттракционах. Министерство образования и науки страны и компания ZAPLA подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта в сфере образования. Меморандум направлен на внедрение основ искусственного интеллекта в систему общего образования, разработку учебных программ, учебников и методических пособий. Также предусмотрена организация обучающих курсов для учителей и школьников, подготовка тренеров и разработка учебных планов. В Министерстве образования отметили, что учебные материалы должны быть подготовлены на государственном языке с простыми и понятными примерами, близкими к жизни таджикских школьников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news. или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали соатро роллер баротон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин. Твой источник красоты и энергии. Биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин.

0: преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия. Твой и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей.

0: стандартной доставкой для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салон24» и скидка 20 саваней на первый заказ. Скачивайте «Осон24 Delivery» в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
1: О, че хупки багоромат. Гул оф то. Апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан планирует построить новые международные линии с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Шахматист Джамалюддин Илхуми завоевал бронзу чемпионата Центральной и Северной Азии. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане планируется строительство новых международных волоконно-оптических линий связи с соседними государствами, сообщает служба связи страны. В частности, речь идет о маршрутах Исфарак, Кыргызская республика, Кульма, Китай, Пинджикен, Самарканд, Шахритус, Термез, а также Фатехабад, Уйбек. В настоящее время между Таджикистаном и соседними странами уже функционирует ряд магистральных волоконно-оптических линий, обеспечивающих международную связь. Такие сети действуют на направлениях Исфарак, Кыргызстан через Гулистон, Спитамен, Узбекистан через Бикабат, Руснузаде, Узбекистан через Сари-Усьё, а также Нижний Пянч, Афганистан через Карадум. Расширение международных каналов связи является частью развития телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры страны. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, сказал он. Запрет на экспорт дизеля будет действовать до 31 июля и коснется в том числе производителей топлива. Ограничения не коснутся топлива, вывозимого из России по международным межправительственным соглашениям. В Душанбе в районе Сино стартовал пилотный проект «Единый коммунальный платеж». Все коммунальные услуги теперь можно оплатить одним онлайн-платежом на единый лицевой счет. Порядок начисления и перечень услуг остаются прежними, меняется только способ оплаты. На единый лицевой счет можно разом сделать перевод за электроэнергию, водоснабжение, отопление, вывоз твердых бытовых отходов, а также в жилищный фонд. Если житель несет сумму меньше начисленной, деньги будут распределены автоматически. В первую очередь полностью погашается задолженность за электроэнергию, а если заплатить больше, переплата автоматически сохраняется, как авансовый платеж и будет учтена при последующих начислениях. В Уральском регионе за прошлый год и за первое полугодие текущего года выявили 27 новых историко-культурных памятников, которые планируется включить в государственный реестр. Об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства по охране историко-культурного наследия страны Ширали Худжазуда. По его словам, среди новых находок 17 наскальных изображений, 2 средневековых городища в Лякше, а также архитектурные памятники в местностях Каладжой и Боло-Обио. Часть архитектурных объектов относится к эпохе саманидов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Второй авалисуатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины B3 и B6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера. Только вперед!
6: Иксель ро ту ме хариву, ту фаро аз мо ме гири. Иксель ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Иксель Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ваю он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, суати 19, дар эфири радиои мо суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан планирует расширить подстанцию «Сул» и построить ЛЭП в Узбекистан. «Таджик Эйр» ожидает разрешения на покупку двух аэробусов для возобновления международных рейсов. Президент России поручил урегулировать ситуацию с топливом. Далее подробности этих и других событий. Министерство энергетики страны намерено расширить подстанцию «Сул» 500, а также построить линию электропередачи напряжения 500 кВ до подстанции «Новая Сырдарья» в Узбекистане. Работы предусмотрены в рамках проекта «Переподключение к объединенной энергосистеме Центральной Азии». Эти вопросы были рассмотрены в ходе посещения электроподстанции «Сул-500» напряжением 500 кВ министром энергетики и водных ресурсов страны Далиром Джума. Министр отметил значение энергообъекта для развития регионального сотрудничества, в том числе в рамках проекта «КАСА-1000» и объединенной энергосистемы Центральной Азии. В Душанбе обсудили вопросы внедрения программы развития поставщиков и экспорта. Как отметил директор агентства по экспорту Бахридин Сироджидин Зуда, ряд предприятий по-прежнему сталкиваются с проблемами доступа к зарубежным рынкам, недостатком знаний о международных стандартах и недостаточной интеграцией цепочки поставок крупных компаний. В связи с этим в рамках программы предусмотрена разработка проекта закона о государственной поддержке экспорта, укрепление деятельности офисов развития поставщиков и экспорта в регионах республики, оказание адресной поддержки предприятиям приоритетных отраслей, включая аграрный бизнес, текстильную промышленность и туризм, повышение квалификации предпринимателей в области современного управления, маркетинга и экспортной деятельности, предоставление соответствующих грантов для реализации бизнес-планов и повышения конкурентоспособности предприятий. Было подчеркнуто, что эффективная реализация программы зависит от сотрудничества с госорганами, партнерами по развитию, отраслевыми организациями, а также частным сектором. Национальная авиакомпания «Таджик Эйр» пока не возобновила международные рейсы и ожидает решения Наблюдательного совета и правительства страны о приобретении двух самолетов «Аэробус». Если предложение компании будет одобрено, самолеты планируется приобрести в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил журналистам председатель компании Парвиз Шодмонзода. По его словам, уже около 6 месяцев авиакомпания ведет переговоры с зарубежными партнерами о восстановлении международного авиасообщения. Задолженность компании в размере свыше 36,5 миллионов долларов перед литовской лизинговой компанией Skyroad Leasing полностью погашена и снят арест самолета авиакомпании, который с 2019 года находится в московском аэропорту Внуково. Но в Душанбе лайнер пока не может быть перегнан, так как за годы простоя оба двигателя самолета пришли в негодность. Сейчас руководство компании занимается поиском двух новых двигателей, отметил он. Президент России Владимир Путин поручил принять безотлагательные меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс страны. Он отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорта на фоне сложностей, возникших из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. По словам губернатора Севастополя Михаила Разжаева, цена на бензин марки А95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза и достигла 197 рублей на официальных заправках. При этом в соседнем Краснодарском крае он стоит 73 рубля. Отметим, что российские власти 8 июля ввели запрет на экспорт дизеля. Он продлится до конца июля и, по мнению властей, позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В то же время отмечается, что экспорт по межправительственным соглашениям под запрет не попадает. По словам вице-премьера России Александра Новака, ремонт на некоторых нефтеперерабатывающих заводах перенесен на более поздние сроки, но задействованы дополнительные мощности. По словам президента России, запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. США снимут с Сирии статус государства-спонсора терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CNN. Отмена санкций в отношении Сирии откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории сирийского народа. Стабильная Сирия, живущая в мире с собой и своими соседями, принесет пользу не только региону, но и всему миру. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США. Ранее президент Сирии переходного периода Ахмед Ашараа созвонился с американским лидером Дональдом Трампом. Он призвал главу Белого дома отменить все санкции в отношении ближневосточной страны. Молодежная сборная республики по футболу проведет 2 товарищеских матча со сборной Омана. Игры состоятся сегодня 9 июля и 12 июля. Эти встречи станут частью подготовки к отборочному этапу Кубка Азии 2027 года. Матчи отбора пройдут в августе-сентябре в Бахрейне. Наша сборная выступит в группе D, где сыграет с командами Бахрейна, Афганистана и Иордании. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news. Или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона авали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ура! Я наконец-то на работе. Да нет, я не сумасшедший, все нормально. Со мной, дорогие друзья, на самом деле я радуюсь тому моменту, когда включается наш музыкальный пульт, врубаются наши микрофоны, и мы можем выйти в эфир, дорогие друзья. Потому что благодаря этому эмоциональному заряду, который длится целых 3 часа, я потом себя чувствую тоже максимально заряженным и готовым продолжать трудовые рабочие процессы. Так что не удивляйтесь, дорогие друзья, я получаю энергию от вас. Лола тоже, между прочим. И вы тоже получаете энергию. Вот такой интересный энергообмен стартует прямо сейчас. А называется он «Второе дыхание». И для этого здесь Андрей Скалов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья!
1: Всем добрый день, дорогие наши любимые слушатели. Да, всем потрясающего четверга желаем. Пусть он станет особенным, принесет вам легкость, принесет вам успех в ваших делах, во всех начинаниях. А еще пусть уже принесет то самое предвкушение прекрасных, замечательных, чудесных выходных. Нет, отпуск, возможно, у кого-то уже, кто-то еще только в процессе, а у кого-то, возможно, там вообще еще не скоро. Но в любом случае, ты знаешь, выходные — это такой маленький, пусть совсем малюсенький, но отдых, отпуск, так тоже можно назвать,
0: мини,
1: который как раз дает нам возможность...
0: Не мини, нано.
1: Нано, да.
0: Нано
1: перезагрузиться, конечно, отдохнуть немножечко, заземлиться и провести время со своими родными и любимыми.
0: Так,
1: поэтому,
0: отлично.
1: Поэтому, да, друзья, потрясающего вам настроения желаем. Мы готовы открывать то самое «Второе дыхание». Присоединяйтесь.
0: Так, Шохрук тоже готов и говорит, я тоже радуюсь, привет. Да, радуемся вместе, дорогие друзья. Но почему бы и нет, конечно же. Мне кажется, эта радость должна быть тоже обоюдной.
1: Да, конечно.
0: Да, и, конечно, друзья, добавьте звук своему радиоприемнику. Мы, в общем, стартуем. Вы присоединяйтесь обязательно. Но прежде курс валют торопится, спешит в гости к нам. Давайте мы его пустим. И скоренько вернемся в нашу светлую студию.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حساب گیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعاری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 57 درهم، 1 روبل روسی 12.1 درهم. همین گونه امروز 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 52 درهم، 1 زلوت لهستان 2 سامانه و 45 درهم، 1 منات ترکمنی 2 سامانه و 64 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سامانه و 37 درهم ارزش دارد. Томас Вотсон як сухани хуб дорад. Бизнес ин бозӣ аст, ки қоидаҳои хеле сода дорад. Дар он ғолиб ҳамон касе аст, ки хатои камтар содир мекунад. Яъне мешавад илова кард, ки хато аслан чизи бадӣ нест, агар он каму омӯзанда бошад ва ба такрор содир нашавад. Фикри шумо чи аст? Ба кадом андеша шумо розӣ ҳастед?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
7: Да, друзья, возвращаемся. Есть у нас очередная интересная новость. Для кого-то она вообще действительно стала шоком, потому что, ну да, это нужно
8: для
7: себе представить.
8: Для местных жителей Бразилии
7: как
8: или какого-то...
7: Как минимум, да, для местных жителей. Шисео, это Бразилия. Шисео, да. Там любитель фильмов ужасов почему-то решил напугать всех вокруг. Он вышел ночью на улицу в эксцентричном костюме. Мужчина надел длинный черный плащ, широкополую шляпу, маску, страшнющую при том. Ты знаешь, я вот посмотрела фотографии, и перчатки с огромными когтями. А, таким образом, он хотел отдать дань уважения любимому фильму ужасов «Джиперс Криперс». Вот если кто видел, да, там действительно персонаж, ну, совсем не симпатичный.
8: Крюгер какой-то. А,
7: да, даже пострашнее будет. Вот нарядился он этим монстром из этого самого кино и пошел гулять.
8: Пошел страшать народ. Ну, ладно. Но случайные очевидцы, которых пугал шутник, конечно, фильм не смотрели, так что приняли жуткого прохожего за оборотня. Заодно и пожаловались, конечно, в полицию на этого оборотня. Был прикольный звонок, да, ночью. Так, здравствуйте, тот оборотень у вас по улицам гуляет, вы какие-то меры собираетесь предпринимать?
7: Да, уже как-то давайте,
8: выезжаем. На, конечно же, на разгулявшего по улицам паранормального персонажа, конечно, тоже, естественно, сообщили, куда следует. И, естественно, представители власти вскоре задержали Джиперса Криперса. Это оказался местный электрик по имени Эливалду Рубейру де Салес. И хотя мужчине очень хотелось донести до всех смысл, что это была всего лишь какая-то шалость, полицейские сочли шутку неудачной и предъявили задержанному мужчине обвинение в нарушении общественного порядка. Ну, вполне нормально. Это ж как надо было на работе, чтобы шиндарахнуло электричеством, чтобы вот такое одеться. Мне просто интересно.
7: Чтобы почему-то решить, да, что это должно понравиться и сойти за шутку.
8: Это самый энергичный электрик, да, дорогие друзья.
7: Видимо, да. Возможно, перестал заряжаться от электричества, решил зарядиться от эмоций человеческих.
8: Видимо, да. Видимо, да.
7: А, не хватало ему вот того самого Хэллоуина, не дождался его
8: это,
7: человек.
8: Вот понимаешь, человек так сыт на работе, провода соединяет. Да что за жизнь у меня такая скучная? А вот выйду я сегодня вот в этом костюме и погуляю по городу.
7: Да.
8: Красота.
7: И подсоберу эту самую энергию.
8: Да-да, конечно, конечно.
7: Ну, ты знаешь, я бы тоже не
8: чтобы
7: хотела.
8: Чтобы короткое замыкание не случилось в виде удара полицейской дубинки, понимаешь, потому что все-таки...
7: И не скажешь, только полицейской.
8: Или удара электрошокера от полиции, да, потому что, ну, мало ли что, подумай, какой-то сумасшедший.
7: А не только от полиции, я хотела сказать. Ты знаешь, вот если бы я, например, тоже встретила рядышком такого персонажа, я, честно говоря, не ручаюсь.
8: Какая была реакция? Бей или беги, Лола, какая была реакция?
7: Тут тут, знаешь, вполне возможно, могло быть, да, бей. Вот что было в руках, возможно,
8: что-то тяжелое всегда есть в руках.
7: И можно, да, было огреть. Ну, потому что, честно, ну, на шутку не очень похоже.
8: Что тяжелого у тебя всегда есть с собой?
7: Вот, женская сумка, ты знаешь? Отлично. Это вообще кладезь всего самого необходимого. Ага. В ней есть абсолютно все, если ты не в курсе. Ну, поэтому там обязательно что-то бы нашлось.
8: Короче, а внутри... тебя лучше не пугать. Да?
7: Конечно. А если внутри не нашлось, то эта самая сумка тоже вполне подойдет иногда для того, чтобы, знаешь, отмахиваться вот от таких вот криперсов. Нормально.
8: А сумка у нее тяжелая, кстати. Я вот недавно спросил Лолу, что он там кирпичи таскает, что у тебя там такое тяжелое. Она говорит, у меня там вся жизнь, говорит Лола.
7: Все самое необходимое, все как самое у любой необходимое. Женщины. Так что
8: ключ
7: да, нормально.
8: На 32,
7: все.
8: Андрей, на.
7: Отвертка.
8: На. Крестовая или минусовая. На. Диск от болгарки. На.
7: Почти, да, конечно. Почти. Ты немножко совсем утрируешь, но а в целом, вот знаешь, неважно, что будет в руках, если я представляю, шла, предположим, какая-то парочка спокойно никого не трогала, или вообще там были дети, например, рядышком, ну, мало ли, возвращались от кого-то вот так вот попозже, и вдруг вот такой вот персонаж навстречу, ну, честно, вот
8: да
7: там
8: нет,
7: действительно...
8: Я бы сам испугался, я как бы так, взрослый мужчина, довольно-таки немаленький, немаленького размера, я бы, честно, бы сам испугался такого
7: жутковато
8: оборотня,
7: выглядит,
8: увидев на улице. Да, конечно, жутковато, максимально странно. Тем более, он, по-моему, перепутал, может быть, Хэллоуин, как бы, проходит, когда у нас?
7: В октябре.
8: Где-то в октябре,
7: в конце,
8: да. Вот.
7: Угу.
8: Что-то он как-то вот у него с календарем беда просто.
7: Я и говорю,
8: жуткая.
7: Не дождался. Он
8: да,
7: решил
8: немного.
7: Таким образом как-то себе, видимо, подразукрасить жизнь.
8: А выгулю я свой новый костюм на Хэллоуин, который я подготовил, да. Ну, испытаю.
7: Чтобы быть самым первым.
8: Чтобы быть самым первым, да. Кто знает.
7: Ну, вот и испытал. Теперь не знаю, кого он там собрался пугать. Вряд ли полицейские будут особо напуганы этим самым персонажем. Они уже отвезли его куда нужно. Так что придется теперь вот...
8: Вообще, Бразилия — это место, где проводится самый красивый карнавал.
7: Согласись, да,
8: это бразильский
7: карнавал
8: в Рио.
7: Конечно.
8: Да, это прям максимально красивое действие, когда люди в перьях.
7: Мне
8: кажется,
7: в блесках.
8: В перьях. Мне кажется, если электрик захотел бы свою жизнь сделать ярче, ему надо вот исходить от этого. Перья, блески, это был самый яркий и красивый электрик в городе.
7: Возможно. Он небольшой любитель перьев и каких-то вот этих страз и блесок.
8: Ну, просто в этом случае в Бразилии, по крайней мере, даже не вызвали полицию. Сказать, да нормально, у нас тут каждый третий так ходит. Да, готовится к карнавалу ежегодному. Все нормально. Не арестовывается его, все хорошо. Он вносит в народ яркость и блеск и красивые эмоции. Ну, вот тут, да, наверное, беда. Тут, я думаю, что он прогадал с костюмчиком. Как-то так. Ладно, жаль, конечно, парня. Пускай у него, главное, будет все хорошо. Главное, чтобы дело до суда не дошло. И чтобы, как говорится, пострадавшие не обратились, чтобы окончательно, как говорится, бедолагу, возможно, чтобы ему не сулил какой-то даже срок тюремный. Кто знает. В общем, пожелаем удачи этому странному электрику. Ну, а мы делаем остановку, друзья, в виде хорошего музыкального трека. И вернемся совсем скоро к вам.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ну, даже у крупной компании бывают крупные провалы. Но для этой компании, я думаю, что этот провал был тоже не замечен, но мы его заметили и решили рассказать про один интересный гаджет, друзья. После оглушительного успеха iPod компания Sony также решила заявить о себе в сфере цифровой музыки. И она сделала такой шаг, выпустив Sony Rolly, крайне непонятный, дорогой и непопулярный гаджет. Как это было, сейчас расскажем.
3: Именно так. Это был такой плеер в форме регбиного мяча с объемом памяти всего 2 гигабайта, который воспроизводил музыку, пританцовывая при этом в такт. Что интересно, этот самый ролик стоил на минутку $400.
2: Нехило.
3: И даже не имел разъема для наушников. А все потому, что основной фишкой роли были танцы.
2: Конечно, танцы. Достаточно было закачать музыку на устройство или подключить к вашему телефону через Bluetooth, нажав на кнопочку воспроизведения, и можно было наслаждаться танцами роли. Устройство крутилось во все стороны, качалось, тряслось, мигало, моргало, подмигивало и переливалось разными цветами. Знаешь, мне это напоминает такой, знаешь, довольно-таки дешевый такой, самый недорогой китайскую колонку такую, знаешь,
3: да,
2: которая вся переливается,
3: да,
2: вся в огоньках. Ах, да. Но при этом, знаешь, у китайской колонки огромное количество всякого рода слотов, спотов, куда можно что только угодно подключить. Даже можно телевизор подключить к этой колонке. Я не знаю, но зачем, но можно. А тут ничего не было, но зато она мигала и танцевала.
3: Зато, да, танцевала, и не скучно. Девайс действительно танцевал в такт музыки, там и медленные композиции заставляли его покачиваться, а быстрые клубные ритмы там прямо вибрировать и даже подпрыгивать. Но всего через год после выпуска Rolly был уже снят с производства, потому что покупатели просто не поняли, а зачем нужна такая безумно дорогая Bluetooth-колонка, которая просто ездит, получается, по поверхности, где-то там по столу, по полу, и дребезжит под музыку.
2: Да, максимально странно. Честно, даже не знаешь предназначения данного устройства. Абсолютно не понимаю. Ну, правильно, что прикрыли все-таки лавочку, потому что все-таки действительно очень много, я считаю, недоработок. Даже 2 гигабайта памяти для того времени это тоже было, мне кажется, уже маловато для того, чтобы закачать все свои самые любимые плейлисты. Нет, я думаю, маловато, конечно.
3: Единственное, ты знаешь, что было интересно, это действительно, почему именно в такой форме его выпустили. Я вот посмотрела фотографии, действительно, как будто бы мяч, вот знаешь, такой вот этот вот овальный, удлиненный, да, для регби. Он такой белоснежный, с какими-то вот этими полосочками. То есть действительно было необычное что-то вот в самой форме. Не знаю, почему именно так и чем руководствовались, когда вот дизайн создавали вот эту вот форму. Но вот все остальное, да, самое.
2: Ну, я думаю, просто креативщик, который создавал вот эту колонку, просто пошел на матч регби, так думаю, какой же форме сделать? В форме шлема? Нет, не пойдет. А в форме защиты вот этих вот футболистов, которые играют в регби, тоже мяч! Как же могли мы упустить такой интересный аксессуар? Да.
3: Может быть, так и было. Да. Но форма действительно интересная, с этим не поспоришь.
2: Это правда, но действительно выглядит это все очень максимально странно. Но правда, гаджет уже снят, конечно же. В принципе, сам рынок продиктовал условия того, что эта вещь, в принципе, не подходит вообще. А ты знаешь, мне сейчас очень нравятся такие портативные колонки, которые сейчас уже выпускают. Мне даже прямо очень такая штука понравилась, мне даже захотелось их купить. А колонки вот такусенького, малюсенького размера, наверное, как спичный коробок, наверное, да, вот по размеру примерно, плюс-минус, где-то 5 сантиметров где-то в диаметре. Ой, это прям очень мало. Но что самое прикольное, у них такая есть технология внутри, они используют поверхность в качестве колонки. То есть ты прикрепляешь эту малышку к стеклу, не знаю, к мебели, к чему-то еще, и она вот благодаря своей вибрации, благодаря вот своей вот этой технологии, она превращает абсолютно любую поверхность в колонку. Это прям очень удобно, я считаю.
3: Круто.
2: Представь, допустим, ты вот эту малышку притащил с собой, просто прилепил ее куда-то на стекло, да, и все, и у тебя, считай, такая... как бы бы не маленькая уже, а большая акустическая система,
3: да,
2: которой можно
3: наслаждаться. Да, акустическая система получается, конечно, можно где угодно такой, знаешь, танцевальный клуб даже организовать, музыкальный,
2: ну,
3: какой-то.
2: Качество музыки, я не могу сказать, что прям идеальное, но, по крайней мере, звук становится намного громче благодаря поверхности,
3: конечно,
2: куда ты прикрепляешь вот эту вот малютку. Очень прикольное, мне кажется, изобретение. Вот такие вот изобретения существовали и будут существовать, и будут, мне кажется, покорять рынки. А вот мячи для регби, я думаю, пускай останутся мячами для регби. Друзья, ну а мы делаем останок в виде коммерческой паузы, музыки, других рубрик в эфире радиостанции «Азия Плюс», и возвращаемся к вам уже совсем скоренько. Скоро вернемся после паузы.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус. Мамы Эшка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный.

0: дорад.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Всем привет, уважаемые друзья! Ну что, мы тут немного зарядились энергией, да, у нас была пауза хорошая такая, выпили чашечку чая, переговорили с коллегами, обсудили последние сплетни и готовы выйти в эфир, чтобы пожелать вам тоже приятного дня, приятного аппетита и приятного времяпрепровождения вместе с нами в нашей компании из двух человек. Здесь Андрей Соколов и Лола Назарова. Ну а мы вливаемся медленно, но верно во второй час второго дыхания. Всем привет, друзья!
1: Всем еще раз привет и отличные, самые лучшие пожелания от нас, друзья. И, кстати, не так уж и медленно, ты знаешь, все равно я заметила, да, что время прям летит. Вот мы только что, казалось бы, поздоровались, поприветствовали всех, вот и часа как не бывало. Это уже второй час, поэтому не особо медленно, очень даже хорошим темпом, друзья. Да, мы ворвались во второй час,
0: это
1: и очень надеемся, что вы делаете это вместе с нами.
0: Ты знаешь, скоро выходные, я так вот стрелки пытаюсь вперед толкнуть уже, давайте быстрее, быстрее рабочий день заканчивается. И вот к пятнице, понимаешь?
1: Для тебя, поэтому, да, каждый шажочек, да, видимо,
0: подсчитываешь. Конечно,
1: Но я думаю, что наши слушатели, они молодцы. Они прекрасно знают, что сегодня уже четверг. Это уже действительно такое хорошее предвкушение. Завтра самый легкий, ну, для многих, по крайней мере, я надеюсь, что это так, день в неделе, и он прям действительно какой-то очень-очень быстро проходящий. Поэтому, да, сегодня давайте успеем сделать все свои рабочие задачи, быстренько подготовиться к выходу. И уже с чистой совестью ворвемся в них и успеем отдохнуть. Ну а чтобы сегодняшний четверг у нас был более ярче, давай вспоминать, какие праздники сегодня отмечаются.
0: А что вспоминать? Они есть. Вот уже, смотри, сегодня 9 июля 2026 года, четверг, и сегодня первый праздник, такой день земляники, кстати. Такая маленькая, но очень вкусная ягодка. Я однажды, кстати, пытался собирать землянику. Как это объяснить? Вот если вот просто взять медведя, пустить в огород и сказать, иди собирай клубнику вот своими вот этими огромными руками. Или лапами. Да. Ты понимаешь, она такая мелкая. Я так замучился собирать ее. Я, наверное, провозился полдня и собрал, наверное, вот совсем маленькую такую косточку собрал всего лишь.
1: Буквально на чашечку, да, наверное,
0: потому что там. Она, во-первых, маленькая, это раз. Во-вторых, пока ее пытаешься сорвать, она иногда раздавить просто можно. Очень маленькая. То есть земляника — это не клубника, дорогие друзья. Это, наверное, ее предок, наверное.
1: Более дикий и ранний.
0: Да, именно так. И она прям безумно мелкая, но очень вкусная, это правда. Очень ароматная, вкусная,
1: вот,
0: чистая правда.
1: Что касается аромата, он просто потрясающий. Я тоже собирала.
0: Ты собирала?
1: Правда, будучи ребенком, да, собирала.
0: Вот детям пыталась. Легко собирать. У них маленькие такие ручечки, так удобненько. И я, представьте, вот этот дядя пытается собрать эту землянику. Для меня это был целый квест, ты знаешь.
1: Ну,
0: На половине пути просто хотел все это бросить. Да ну вас, не буду я это делать.
1: Кстати, вот да, не зря сегодня отмечаю ее день, потому что, оказывается, ты знаешь, именно в этот день открывается сезон вот этого сбора лесной, настоящей
0: как
1: ягодки.
0: Как хорошо, что в лесах она у нас не растет где-то, надеюсь.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, как хорошо, что лесов у нас нет.
0: Нет, у нас горы, у нас очень много гор.
1: Да, а ты почему-то в лесах у нас не растет. Но да, на самом деле, да, действительно, земляника прячется, вот что еще бывает очень сложно. Маленькие ягодки, они еще и прячутся под большими листьями. И вот обычно это происходит где-то на лесных полянах, поэтому действительно сложно бывает собрать. И да, чтобы ягодки вот были такими спелыми, нужно действительно дождаться этого времени. Но аромат стоит на этих полянках потрясающий. А еще земляника полезна не только своими ягодками, но и даже своими листьями. Я знаю, что очень вкусный, душистый чай заваривают.
0: Зачем мне эта информация, Лола?
1: Листьев. Ну как зачем? Возраст, возможно, и пригодится в скором времени. Это очень полезно.
0: Если заболела голова, приложи листок земляники к колбу, да?
1: Как говорится, получается, так что имей в виду.
0: Такая народная медицина. Хорошо, да, буду иметь в виду. Еще сегодня день фантазии и юмора. Вообще вот эти две составляющие всегда нас выручают по жизни. Дорогие друзья, фантазия на работе. Ведь всегда приходится придумывать разного рода поводы, когда ты опоздал или когда тебе нужно слиться пораньше. Ну и юмор, естественно, куда же без него, дорогие друзья. Юмор вообще создает очень приятную атмосферу и в офисе в целом, и в коллективе, даже в кругу родных и близких. В общем, юмор и всегда. Но главное, чтобы юмор был, конечно, к месту, а так все нормально. В общем,
1: согласна.
0: Всего побольше и фантазии, и юмора в вашей жизни.
1: Согласна полностью. И несмотря на то, что наверняка это, конечно, не официальный праздник, да? Я думаю, что он как раз-таки создан для того, чтобы немножечко отвлечься от повседневной какой-то рутины. Вот дайте волю своему воображению, друзья, своей фантазии той самой. Ну и добавьте юмора. Вот все это залог потрясающего настроения, друзья, и самых положительных эмоций.
0: Это правда. Еще сегодня день тенниса, между прочим, отмечается. называется... ты знаешь, очень много последователей этой игры, но я ее немного не понимаю. Потому что вот этот сам сет или матч, как там называется... Нет, не сет, а матч, скорее всего, да. Он очень долго может длиться. Часами. 2 часа. Иногда 2.5-3 часа. И, это ужас какой. Бедные теннисисты, конечно, но, наверное, не привыкли к таким нагрузкам. Но, тем не менее, этот спорт как-то для меня очень далек относительно
1: понимания.
0: Зато они понимания.
1: Всегда в хорошей физической форме. Ты знаешь,
0: не то, что ты,
1: там,
0: Андрей, да? Вот.
1: И побегать, попрыгать, и руками помахать, хотела я сказать. Но ты-то, конечно, как всегда, молодец. Нет, вообще, действительно, все равно хороший такой вид
0: спорта. Самое прикольное, когда они кричать начинают. Вот это прикольно.
1: Ну, не все, ты знаешь, да, есть и такой момент, но вот это. Так себя поддерживают, видимо. Ты знаешь, я тоже
0: видимо,
1: не всегда
0: да.
1: понимаю.
0: Это как каратисты, но... понимаешь, у них кия, вот эти все звуки, да, понимаешь, вот тоже помогают.
1: Да, как-то... еще это связано как-то с дыханием, я тоже
0: да,
1: как-то читала.
0: Да,
1: это, кстати,
0: наверное. Может быть, и связано с дыханием, действительно, кто знает. Но, тем не менее, молодцы теннисисты, но немножко не мое, наверное, скорее всего, но прикольный вид спорта. Многим людям он нравится, и много последователей есть у него. Ну, замечательно. Еще день моды, Лола, я тебя поздравляю. Ты у нас ведешь одну из модных рубрик в эфире радиостанции «Азия Плюс».
1: Спасибо большое, да вот. Спасибо. Жду, так сейчас жду продолжения. Что-то должно за этим последовать.
0: А ничего не будет, Лола, все. Я тебя поздравляю с этим праздником. Ну, так вот, да.
1: Спасибо большое. Я тоже поздравляю всех модников и модниц, кстати. Не только женщины отмечают, ты знаешь, этот праздник по-своему, возможно, как-то. Я знаю, что и среди мужчин сейчас очень много таких заядлых модников, которые следят как раз-таки за индустрией моды. И да, этот праздник как раз для того, чтобы почувствовать его, знаешь, вот прям прожить. Может быть, себя как-то побаловать, может быть, что-то обсудить, например, что происходит в мире моды, трендов. В общем-то, это тоже очень-очень важно.
0: Да, да, важно. Так, ну, послушай, бьюти-гид, в общем, друзья, сегодня обязательно в эфире, там тоже много всего интересного можно будет узнать для себя. А еще день сахарного печенья. Печенюшки, конечно, как же без них, друзья. Да, вкусно все это, замечательно. Не можем пройти мимо этого праздника, я точно. Чай,
1: я
0: печенье
1: тоже.
0: Лучшее сочетание, конечно же.
1: Я сладкоежка, поэтому все, что касается сладостей, конечно же, для меня тоже, ты знаешь, прям очень-очень близко. Но вот этот вот день сахарного печенья, это действительно, ты знаешь, такой ежегодный праздник, который появился благодаря немецким переселенцам. Вот, это они именно вот такой вот тренд, можно сказать, тоже внесли, и благодаря им мы все знаем вот это вот рассыпчатое лакомство.
0: Ой, потрясающе. Вот такие сегодня, друзья, праздники. Берите абсолютно любое, от дня моды до спорта и вкусного сахарного печенья. Все, что захотите. Ну, а мы делаем остановку в виде курса валюты, рекламы и свежего трека. Скоро будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حساب گیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز شنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درم، یک یورو 10 سومانی و 57 درم، یک روبل روسی 12.1 درم. همین گونه امروز یک درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 52 درم، یک زلات لهستان 2 سومانی و 45 درم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم، یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 37 درم ارزش دارد. Томас Вотсон як сухани хуб дорад. Бизнес ин бозӣ аст, ки қоидаҳои хеле сода дорад. Дар он ғолиб ҳамон касе аст, ки хатои камтар содир мекунад. Яъне мешавад илова кард, ки хато аслан чизи бадӣ нест, агар он каму омӯзанда бошад ва ба такрор содир нашавад. Фикри шумо чи аст? Ба кадом андеша шумо розӣ ҳастед?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Реклама дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офтоб, апш, бозаллергия.
9: Урон.
8: سلام عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و به خوف از آلرژیه.
9: زود یعنی؟
8: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
9: با کودکان هم ممکن است؟
8: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام اویلا به خوف است.
9: من به تو چیکار میکردم ها؟
8: آلرویک حیاتی به آلرژیه. از дурхунаго пурсон шавет.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на роллер.
11: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
2: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно.
3: Потрясающий инструмент, которым можно управлять, который можно настроить, как тебе нужно, и которым можно вдохновлять даже, дорогие друзья. Ну и, естественно, даже сделать источником собственного дохода. Мы сейчас говорим, кстати, про голос, друзья. Мощный инструмент, который нам достался от природы, который способен рассказать о нас гораздо больше, чем мы сами. Вообще, специалисты выделяют три главных маркера, которые выдают наш характер и текущее эмоциональное состояние. Все это можно узнать по нашему голосу и
4: именно
3: по речи.
4: Именно так, да. Вот сегодня про эти маркеры и поговорим. Говорим, и маркер номер один – это скорость и напор нашей речи. Если вы замечали, то быстро очень люди говорят во время стресса. Уверенность и властность обычно выдает размеренная, спокойная речь с четким контролем пауз. Вот такой темп говорит о хладнокровии и умении держать ситуацию в своих руках. А вот что касается как раз ускоренного темпа, при котором слова словно выстреливают, когда очень-очень-очень быстро говорят, чаще всего это свидетельствует о тревожности, о склонности к спешке и какому-то внутреннему напряжению.
3: Ой, я хочу немного властности добавить своему голосу. Я теперь так буду говорить, Лола.
4: Ну, да, по поводу властности не очень уверена, но кое-что ты правда добавил.
3: С расстановочкой. Да. Но маркер 2, конечно, это высота и сила голоса, физические такие характеристики звука, это тоже психологический портрет. Громкий, сильный голос обычно принадлежит людям эмоционально открытым, которые не боятся заявить о себе и стремиться к лидерству. Интересный факт. Согласно исследованию, характеристик голоса, люди с более низким тембром чаще склонны к экстраверсии и доминированию. Напротив, тихая, приглушенная речь может указывать на скрытые страхи, неуверенность в себе, внутренние зажимы или даже желание замереть и остаться незамеченным. Вот так вот, дорогие друзья.
4: Да, ну хотя это не всегда работает. Ты знаешь, я просто знаю людей, которые,
3: знала,
4: в принципе, говорят
3: с милым
4: тихо.
3: Голосом, люди с милым голосом, но которые были лидерами по жизни.
4: Ты знаешь, иногда, да, даже голос, не только впечатление, но и голос, оказывается,
3: тут,
4: тоже бывает
3: обманчивым. Тут, наверное, обманчивым. Знаешь, интонация, наверное, будет.
4: Да, она тоже играет.
3: Да. Это представь, вот какой-то человек приходит такой, или руководитель, пойдемте на совещание. Иди на совещание, быстро, видишь, разница такая. Можно вот и даже тихим голосом сказать, и то люди поймут.
4: Да, и бывает действительно все наоборот. Ну и третий маркер – это мелодичность и интонация. Вот интонация, про которую мы стали говорить, это вообще самый ситуативный показатель. Он меняется в зависимости от того, что именно мы чувствуем в данный момент. Плавные, певучие интонации ассоциируются с дружелюбием, с теплотой и с развитой эмпатией. Такой человек подсознательно располагает к доверию. Вот если голос внезапно срывается на высокие ноты или дрожит, то это верный признак волнения, страха или же растерянности. Наш голосовой аппарат чутко реагирует на любую стрессовую ситуацию, и об этом нужно помнить.
3: Но вообще, понимая, о чем говорит наш голос, мы получаем ключик к более такому осознанному общению, однако психологи предупреждают, не стоит делать поспешных выводов, оценивая человека исключительно по звучанию. Ведь все индивидуально. Вообще, конечно, попробуйте действительно обратить внимание на собственных коллег рядом, которые находятся, людей близких, с какой интонацией, с какой речью, каким голосом обычно они с вами общаются. Все это тоже можно будет потом проанализировать и сделать свой собственный психологический анализ или портрет.
4: Ну, как минимум, называемый. Да, это просто поможет понять лучшие какие-то истинные чувства, которые не всегда проявляются. Ну, и эмоции тоже окружающих уже сможете улавливать. Поэтому да, голос это, конечно, важно.
3: Ой, это классно. Вообще, мне кажется, для каждого из нас у нас есть своя собственная интонация. Для друзей своя интонация в голосе, для коллег своя интонация, для руководителя, с которым вы работаете, у вас своя наверняка будет интонация.
4: Не только
3: для близких и родных, даже для кота будет другая интонация.
4: Вот, вообще 100%. Для всех абсолютно, и для каждой ситуации отдельно тоже будет своя собственная интонация.
3: Да, абсолютно верно. Мы вот такие. Ну, что поделаешь, дорогие друзья. Ну и благо то, что такой красивый инструмент у нас есть. Это голос. Вообще, это классная штука. Управляйте ей правильно, и все будет хорошо в вашей жизни. Ну, а мы идем вперед. Далее у нас анонс полезной информации. Мир цифрах. Скоро будем.
5: Сархати Хабанхо. Таджикистан не одурат зер шабакай сухдро тахким бахшид. Да, дар Узбекистан хати бархгузар бунёд намояд. Тоҷик Эйр қарори ворид кардани ду ҳавопаймои Airbus ро ҷиҳати оғози парвозҳои байналмилалӣ интизор аст. Президенти Россия ҷиҳати танзими вазъи бозори суғд дастур дод. امریکا از سوریه مقامی سرمایه‌گذاری تروریسم را لغو می‌کند. منتخبی جوانانی تاجیکستان مقابل تیم عمان بازی‌های سنجشی برگزار می‌کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
6: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Будут у нас, конечно, сегодня обзоры, друзья, но не фильмов. Сегодня мы отправляемся туда, где бьется настоящее сердце киноманского хайпа.
7: Да,
6: на крупнейшие мировые фестивали кинофанатов. Да, составили вот топ-3 крупнейших кинофестиваля для фанатов. Давай про них расскажем.
7: Такой очень интересный. Я бы туда с удовольствием сам бы попал. Это Сан-Диего Комик-Кон. Главная такая цитадель мира вот этого всего. Начиная с короля всех конвертов, Комик-Кон в Сан-Диего. Это такая мекка для любителей кино, сериалов, комиксов. А такие вот голливудские студии везут сюда все свои самые горячие эксклюзивы. Самое престижное место на планете в эти дни – это знаменитый зал LH Hall, вмещающий 6500 человек. Именно там Marvel и DC, конечно же, взрывают интернет своими анонсами, да, и какими-то новинками, которые обязательно должны вот выйти в скором времени. Так что все это прям очень круто.
6: Да, вот смотри, еще интересный факт. Попасть вот этот в зал H – это настоящий экстремальный туризм, потому что фанаты занимают очередь за несколько дней до презентации. Они ночуют прямо там на газонах, в спальниках, они организовывают целые палаточные городки. Этот феномен в индустрии официально называют линией холла H. То есть, ты представляешь, у него есть свой собственный феномен. И, кстати, это действительно очень и очень круто.
7: Следующий фестиваль D23 или D23, пропуск в сказку Disney.
6: Disney D23.
7: Да, именно так. Если вы фанаты «Звездных войн», супергероев Marvel или классической анимации Pixar, ваш путь начинается с фестиваля D23, который каждые два года устраивает корпорация Disney в Калифорнии. Буква D — это динозавр. Нет, это не динозавр, друзья. Disney A23 — это 1923 год, когда Walt Disney открыл свою первую студию в Голливуде.
6: Да.
7: Вот, и вот одноименная студия, очевидно, так и перекочевала к названию этого фест.
6: Да,
7: вот
6: именно.
7: Так.
6: И вот что касается D23, там действует жесточайшая цифровая безопасность. Во время эксклюзивных показов трейлеров, которые еще месяцами не выйдут в сеть, организаторы используют глушители сигналов.
7: Ого.
6: И сотни охранников с приборами ночного видения тоже там. И если вас вдруг поймают со смартфоном, то вам грозит пожизненный бан на все мероприятия Disney потом.
7: Ого, ничего себе. А вот еще есть Dragon Con, это такой безумный карнавал в Атланте. А вот если вам все-таки не важны корпоративные анонсы, но вы хотите увидеть самый безумный масштабный косплей в истории, добро пожаловать в Dragon Con в Атланту. Это такой пятидневный рейв для фанатов фантастики, где просто стираются абсолютно все грани реальности, друзья.
6: Да, жемчужиной фестиваля, кстати, является официальный парад Dragon Con. Это масштабное шествие прямо по улицам города, в котором участвуют более 3000 косплееров.
7: Ой, это
6: одновременно.
7: Все вурдалаки, вампиры, я не знаю, кто
6: и,
7: там.
6: И, кстати говоря, за ними вживую наблюдают каждый раз до 80 тысяч зрителей. Посмотреть на штурмовиков, марширующих бок о бок с эльфами под оркестр, это просто потрясающее, незабываемое зрелище. Вообще, все эти, кстати, фестивали происходят традиционно в летний период обычно. Это происходит с середины июля вот как раз и до начала сентября, буквально там до 7-8 числа. Организаторы подстраивают даты под графики крупных голливудских кинопремьер и какие-то праздничные выходные.
7: Ты знаешь, я смотрел вот эти комик-коны, которые проводятся как и в России, по-моему, видел парочку.
6: Сейчас и в Азии.
7: И в Азии
6: есть,
7: видел.
6: Да, в России есть свои небольшие.
7: И в США видел. И, кстати, ты знаешь, к людям подходят и спрашивают там, какой у вас костюм? Ну, такой-то костюм. А сколько вы денег примерно потратили на создание этого костюма? Вот, допустим, в России, когда я смотрел ролик, там одна девушка говорит, я работаю просто, вот, допустим, в компании администратором. Угу. И сколько стоит ваш костюм? Ну, говорит, примерно 800 тысяч рублей. То есть есть представь, вот какие колоссальные суммы денег тратят люди на создание вот этих вот костюмов. Кто-то пришел, что у него уже миллионы рублей стоили эти костюмы. А в США, я смотрел, тоже колоссальные просто суммы тратятся. 100 тысяч, 150 тысяч на создание костюма люди тратят, чтобы участвовать вот в этом Комик-Коне.
6: Вообще, да, к этому это очень круто, очень смотрится. Подходят, потому что да. Это действительно то еще зрелище. И вообще, ты знаешь, там происходит огромное количество всего интересного. Не зря люди так хотят, вот фанаты со всего мира, хотя бы разок там побывать, принять участие.
7: Ты в каком костюме пришла бы?
6: А жертв... Ой, ты знаешь, я даже не подумала бы о костюме. Я просто бы, наверное, была поглощена тем, чтобы вот действительно посмотреть на эту самую атмосферу.
7: Я пришел бы в костюме медведя из Маши и Медведь. Знаешь, то, что ничего говорить не надо. Просто я все ходил.
6: А, кстати, что касается костюмов и масок. Ты знаешь, очень часто что там происходит? Даже очень популярные актеры посещают вот эти комик-коны. Да. Они тоже находятся в каких-то переодетых героях.
7: Джаред Лето, по-моему, я вот знал, что он частенько участвует.
6: Да,
7: вот таких
6: и
7: вот...
6: не только. Есть любители, которые тоже посещают их. Они делают это под масками. И то есть бывает до самого конца. Да. Ни зрители, ни участники не подозревают, что вот буквально плечом к плечу, например, стоят с каким-нибудь своим кумиром. Да. И вот это все происходит тоже очень красочно, классно, когда вот уже потом кто-то выходит на сцену, наверное, и снимает эту самую маску. То есть действительно такое зрелище, ну больше нигде такого не увидишь. И я бы тоже, наверное, с удовольствием посетила вот такой вот
7: фест. Именно так, дорогие друзья. Очень прикольный фест. Я на каждый бы пошел бы, честно. Вот если была бы такая...
6: Снимает эту самую маску. То есть действительно такое зрелище, ну больше нигде такого не увидишь. И я бы тоже, наверное, с удовольствием посетила вот такой вот
7: Именно так, дорогие друзья, очень прикольный

0: этот номер отправляйте свои самые интересные версии. И в следующем часу проведем наш традиционный розыгрыш от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру аз басей мегачипс дар сомони мегачипс нухати джей бакайгир. Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-888-828 хирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухати джей.
1: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк. Шарики лазаи музыки ширкати Сиома. Нирув ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиома обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли музыкии бренди Сиома.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат, Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот, Ки Азбат Батар Шават. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: Обуғаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعی اگنتی آب‌وهواشناسی تاجیکستان امروز هوا تغییر یابنده بهورش می‌شود. حرارت در خروخ تا 33 درجه گرم، در خوجند تا 38 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم می‌شود. در همه گونه وضعیت هوا به شما تعبی بولید آرزومنده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
7: Привет, наша огромная большая семья. Вы тоже достойны большего, дорогие друзья. Достойны хорошего настроения. И в этом мы точно не сомневаемся ни капельки. И для этого выходим в эфир, чтобы продлить удовольствие и продлить, знаете, прекрасное времяпрепровождение вместе с вами. Так что мы стартуем. Это третий час второго дыхания. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
8: Всем привет еще раз. Да, и это уже третий час, друзья, в котором мы вливаемся плавно или врываемся дерзко, или очень медленно, и тем не менее мы это делаем, поэтому очень надеемся, что вы-то с нами в этот самый момент. И да, если не успели открыть второе дыхание за предыдущие два часа, самое время это сделать.
7: Да, само собой, дорогие друзья, это и будем делать в этом часе. Обязательно будет розыгрыш традиционный и одна из наших рубрик. Ну а также сегодня четверг, хочется напомнить, это означает то, что именно в этот день выходит свежий номер газеты «Азия Плюс». Я уже его подержал в руках. Я уже почувствовал аромат свежеиспечатанной газеты, как испеченной прямо вот так вот, дорогие друзья. Да, я все это уже сделал. Ну а если вы не сделали, то мы прямо сейчас зачитаем анонс газеты, где вы можете прочитать очень интересные статьи и аналитику. Прямо сейчас с удовольствием напомним.
8: Да, конечно, друзья, и вот тот самый анонс свежего выпуска газеты «Азия Плюс». В поисках своей нефти, чтобы снизить зависимость от импорта топлива. Можно будет об этом прочесть.
7: Да, клиентоориентированная служба, глава налогового комитета о налоговых реформах. Все это узнаете в газете «Азия Плюс».
8: Да, свадьба по закону. Что нужно знать молодым, чтобы официально заключить брак в Таджикистане?
7: А вообще, сколько нужно пить воды в жару и как понять, что ее не хватает нашему организму? Это тоже есть в газете «Азия Плюс», уважаемые друзья. Очень актуально в такую жаркую погоду.
8: Да, и это и не только, друзья. Конечно. Еще многое другое полезное, интересное. Все в свежем выпуске, так что приобретайте. Или же, если по какой-то причине вы не можете приобрести газету, можете смело читать онлайн.
7: Да, для этого вам нужно будет обязательно зайти в наш телеграм-канал «Азия Плюс», все новости мира и Таджикистана, найти анонс газеты «Азия Плюс», и внизу есть маленькая такая синяя ссылочка, тоже в телеграм, вы переходите и сразу можете прочитать газету онлайн, ну прям очень удобно. Ну а если любите по старинке, прям чтобы почувствовать запах газеты, вот,
8: пошуршать,
7: вот эти полистать, пошуршать, как вам нравится, обязательно купите газету вот в ближайшем магазине, киоске, где вот рядом есть с вашим офисом или работа непосредственно, в общем, обязательно купите. Мы идем вперед, друзья. Далее курс валют. Скоро вернемся к вам.
0: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
9: Бонки миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 дирҳами Амораты Муттаҳидаи Араб 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 45 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ 37 дирам арзиш дорад. Томас Вотсон як сухани хуб дорад. Бизнес ин бозӣ аст, ки қоидаҳои хеле сода дорад. Дар он ғолиб ҳамон касе аст, ки хатои камтар содир мекунад. یعنی میشود ایلاوه کرد که خطا اصلا چیزی بدی نیست اگر آن کم و آموزنده باشد و به تکرار صادر نشود. فکری شما چی است؟ با کدام اندیشه شما راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: سوردینال در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед! Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Азия Плюс, Азия Плюс. Гарм хостани чун офтовито бистон.

0: Делаем круто и быстро.
1: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
2: Друзья, мы к вам вернулись, да, у нас рабочие фишки, и сегодня поговорим про одну очень интересную должность. Ты знаешь, я когда узнала, ты уже сразу, а что так можно было? Оказывается, некоторые компании держат в штате специального человека.
3: Так, кто он?
2: Это специальный сотрудник, мастерски разыгрывает увольнение перед возмущенными клиентами. Слышишь, такой сотрудник, которого приглашают, когда есть какая-то некрасивая ситуация, чем-то, предположим, покупать. Там недоволен, да, или еще кто-то. И вот тогда он требует уволить какого-нибудь нерадивого сотрудника, потому что именно он виноват в какой-то вот этой вот ситуации неприятной. И что делает директор компании?
3: То есть директор
2: приглашает того самого бедолагу, который начинает как раз-таки, знаешь, разыгрывать, то есть прям спектакль устраивает, что и он очень сожалеет, ему очень плохо, и он действительно виноват там, ты знаешь, прям до не знаю какого там
3: колена.
2: Но
3: мы вас увольняем все равно.
2: Да, но вот директор прямо перед возмущенным клиентом, конечно, его увольняет, а получается что? А получается, что этот бедолага просто разыгрывает
3: это звучит для возмущенного клиента. Как сюжет из голливудского фильма, не правда ли, но этот такой театральный трюк до сих пор с успехом применяется в реальной жизни, дорогие друзья. Как это работает, эта фишка-то? Иллюзия справедливости. Клиент видит, что компания моментально отреагировала на его жалобу, да, и готова, конечно же, прямо голову с плеч и полностью взять и уволить сотрудника. Ну и сохранение ценного кадра. Сам такой вот провинившийся сотрудник продолжает работать в компании, искренне радуясь тому, что его вовремя прикрыли. Ну и профессиональный актерский состав, конечно же. Роль козла отпущения обычно исполняет опытный сотрудник, например, кто-то из отдела заботы о клиентах или даже сам руководитель. Если умеет эффективно переключать гнев зрителя на специально подготовленного менеджера. В общем, вот такая интересная должность,
2: да,
3: скажу я вам, друзья.
2: Да, очень интересная.
3: Козла отпущения.
2: Конечно, век интернета, строгих стандартов сервиса, где важна прозрачность, такой метод балансирует уже на грани хитрости и манипуляций.
3: Ну да.
2: Но для определенных каких-то сфер, особенно жесткой культуры удержания клиента, он остается крайне эффективным инструментом. То есть клиент доволен, сохраняет лояльность компании, а уволенный сотрудник продолжает ждать уже следующего, нагоняя своего руководителя. Вот именно это получается залог того, что все вокруг останутся довольными.
3: Да,
2: и бренд продолжит развиваться на рынке, потеряв репутацию.
3: И волки сыты, и овцы целые, дорогие друзья. Все еще прикольно. Только интересно, какая зарплата у этого человека, потому что, может быть, раза 3-4 сзади на него просто орут, кричат, унижают.
2: Вымещают
3: всю злость.
2: Да,
3: мне кажется, у нее хорошая должна быть зарплата, хороший оклад.
2: Вот,
3: да.
2: И знаешь, такое, мне кажется, еще как бонус работа с психологом должна быть у такого.
3: Нет, ему оплачиваться это должно быть. Само собой, отпуск еще дополнительный должен быть. Хотя нет, у него, наверное, отпусков у него не будет вообще. Потому что клиенты каждый день приходят. И вот, смотри, какая ситуация интересная. Да, и приходит в конце месяца, получается, вот этот актер, на которого кричали, орали весь месяц, или сотрудник специальный. Вот так. Так, вот ваша зарплата. А, нет, не все. Вот в четверг вы на меня наорали громче, чем это было в прошлом
2: здесь
3: месяце.
2: Да, здесь прям премию прошу.
3: Вы должны доплатить, пожалуйста, да. Вот за этот день прям я переработал прям.
2: Я тоже
3: понимаете,
2: не могу
3: да?
2: представить, какие отчеты у этого самого человека.
3: Понимаете, вы на 15 децибел превысили свой голос именно вот в тот день, такого-то числа. Извините, надо добавить.
2: Да, мы так
3: надо
2: не договаривались. Но зато я очень хорошо знаю, какие параметры нужны. Ты знаешь, вот это стресс. Стрессоустойчивость,
3: да,
2: это
3: мега.
2: Прям, да, это прям какой-то must-have должен быть для этого.
3: Слушай,
2: человека.
3: А представь, как
2: прям...
3: клиент доволен, да? Представь, вот пришел он и потом другим рассказывает, а вот вы знаете, из-за меня прям, из сотрудника прям взяли, уволили прям.
2: Так это для того и делается, конечно. Получается, я обиженный клиент уже доволен, потому что прям на его глазах разыгралось вот это вот действо, когда действительно там глава компании позвал этого бедолагу и уволил. Все сразу сказал, вот... Тут человек жалуется, он для нас так дорог, так важен, поэтому мы тебя увольняем. Ну и в итоге, конечно же, клиент доволен, компания не потеряла сотрудников. 100%.
3: Надо, мне кажется, в каждую компанию обязательно взять такого козла отпущения, и все будет у всех хорошо. Так, да.
2: Но только не стоит называть его должность именно так. На какую вы позицию? Я на должность козла отпущения.
3: У меня есть опыт козла отпущения. Я работал в таких-то компаниях.
2: Козла отпущения,
3: козел отпущения со стажем. Да. Ну, на самом-то деле, да.
2: Звучит все равно немножечко очень сильно оскорбительно.
3: Не, ну а вот как по-офисному сказать, если вот так вот подумать?
2: Я бы назвала, знаешь, всегда виноватый. Да. Вот всегда виноватый какой-то сотрудник во всем. Вот это прям про него. Ну да, ты знаешь, его же как раз для этого и нанимают, чтобы все на него...
3: Подожди, менеджер по оплевухам, к примеру говоря, вот так вот.
2: Ну, можно и так.
3: Говоря,
2: ну,
3: так.
2: Хотя я не думаю, что до этого дойдет. Оплевухи раздавать,
3: кто знает?
2: Знаешь, это...
3: А кто знает?
2: Это
3: может быть, уже... может быть, там в анкете будет указано «одна пощечина», да, там... В день.
2: При устройстве на работу, да? То есть это то, что ты будешь обсуждать.
3: Это дополнительное. Одна пощечина в день. Но
2: с доплатой.
3: С доплатой, да, обязательно, да. Ну ладно, дорогие друзья, интересно, конечно, все это прикольно, и вот так некоторые крупные компании даже прибегают вот к таким интересным штукам. Но ты знаешь, мне кажется, вот где-то в магазине, в отделе продаж, наверное, да, обязательно вот должен присутствовать такой вот человек. 100%. Ну ладно, друзья, мы делаем небольшую остановку, возвращаемся к вам совсем уже скоро с нашим традиционным розыгрышем, так что ждите, скоро будем.
4: Сархати Хабархо. Президент Дарнуғия Бовоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохмони корхонаи металлурги Бозид ба амал овард. Боздошти як сокини Вахш бо гумони ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ. НАТО ба Украина 82 миллиард доллар кӯмаки низомӣ медиҳад. Ҳама мактабҳои Душанбе бо интернет таъмин шуданд, гуфтанд дар хадамоти алоқа. Амрико мақоми сармоягузори терроризм будани Сурияро лағв мекунад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: Мехоед вақт ва пулро сарфа намоед. Замимаи арвандро насб намоед. Ва қарзро бефикрид. Амонатро тариқи онлайн гузоред. Интиқол ворид гардид. Онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикои рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.
6: Олами дақиқ.
7: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga 20 از 7.
8: سال 2025 در دنیا 20 از 10 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10 6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خروجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
7: توسطی کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
1: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Мы вернулись, друзья, и не с пустыми руками. Конечно же, с подарками от нашего партнера. Это «Юникорн». И прямо сейчас для вас наш традиционный розыгрыш. Друзья, все, что нужно, вам очень быстренько, оперативно успеть ответить на наш вопрос, который по традиции связан с детками, с детьми, и все, что с ними связано. Ну и, конечно же, стать нашим сегодняшним победителем.
3: А почему бы и нет?
2: Всем желаем удачи.
3: Да, всем желаем удачи. Напоминаю правила. Если в течение месяца что-то у нас выигрывали, пока вы не допускаетесь к розыгрышу, месяц пролетел. Добро пожаловать! И номер 28-40-107. Это наш телеграм-чат, куда стоит отправлять свои сообщения. Итак, сегодня у нас вопрос связан с кино, но не простым, а таким детским культовым кино, я бы сказал.
2: Культовым фильмом, да. Я думаю, все его знают, все
3: конечно
2: помнят и наверняка зимой пересматривают. Как это делаем
3: так
2: мы?
3: Так и есть.
2: Да, друзья, тот самый фильм «Один дома». А вот роль для Кевина из этого самого фильма была написана специально для мальчика Макалея Калкина, который и исполнил эту главную роль. Но режиссер все равно устроил масштабные кастинги. Он все-таки хотел выяснить, будет ли среди огромного количества детей более кто-то подходящий на эту роль. Так сколько же детей в итоге прослушал режиссер? Вот такой у нас сегодня вопрос.
3: А, да, максимально
2: ждем от вас цифры, да, именно в цифрах. Знаешь, ждем.
3: Мне кажется, вообще не представляю никакого другого актера на эту роль. Он так в нее вжился очень даже хорошо. Но все равно режиссер устроил кастинг. И сколько детей прошло через этот кастинг. Вот нам количество нужно. Друзья, назовите нам его, пожалуйста. Отправьте свое замечательное сообщение. Если оно будет правильным, то все будет, как говорится, хорошо. Так, Негор нам предлагает 16 тысяч.
2: 16 тысяч, мне кажется, это прям какая-то себе колоссальная цифра, сколько какая-то времени
3: гигантская
2: должно было уйти, да,
3: да,
2: в тысячах,
3: да,
2: прям.
3: Я просто не знаю, 16 тысяч, это если поделить даже на 365 дней.
2: Сколько, да, времени ужас понадобится, там только годы, наверное, должны тогда уйти на прослушивание. Нет,
3: там уже
2: конечно
3: дети подрастут уже, у них самих уже дети появятся.
2: Кстати, огромное количество цифр разных вот действительно есть в сети, очень много вариантов там, но нас интересует одна только цифра, одна единственная. Кстати, вот есть у нас уже...
3: Есть 5.
2: 5, а есть, кстати, ой, 150, да, вот тоже хорошая цифра. Еще варианты мы ждем пока, ждем. А у нас, кстати, у нас есть верный вариант, но мы не сможем отдать подарочки. Фируза нам отправляет верный вариант.
3: Да.
2: Но Фируза у нас совсем недавно, по-моему, выиграла.
3: Да, это было 12 число. Да, еще
2: мы
3: у вас есть чуть-чуть по времени. Да,
2: да,
3: ой, пока. Но версия правильная. Да.
2: Да, спасибо вам большое, Фируз. Вы сегодня очень оперативно справились с заданием. Но мы ждем еще варианты. Если будут какие-то хотя бы очень похожие, максимально похожие, мы, конечно, с большим удовольствием отдадим наши подарочки. Ждем пока еще, друзья, еще ждем. Нам
3: так,
2: нужна цифра.
3: Ну, вот тут есть еще один вариант интересный. 18 деток вот так вот прослушал еще Крис Коламбус, режиссера культового фильма «Один дома». Ну, наверное, как-то маловато будет, да. Давайте мы еще немножко добавим по количеству. Как-то маловато. Так, Ганебек предлагает вообще 100 детей вот еще прослушали.
2: Вот, кстати,
3: то,
2: очень
3: хорошо
2: часто почему-то именно, знаешь, эта цифра фигурирует. Вот 100 детей. Но это все-таки не так, потому что даже есть интервью, честно говоря, в котором режиссер сам признается, что была вот такая вот цифра, может быть, чуть больше, но именно эту цифру мы от вас и ждем. Так,
3: так,
2: что,
3: ну
2: что,
3: вот
2: что
3: и Негора, кстати, нам тоже назвала хорошую цифру, но это у нас когда у нас Негора выигрывала?
2: Тоже выигрывал недавно, да, получается?
3: 5 июня.
2: В конце июня.
3: Да.
2: Так, Негор, вы, значит, тоже у нас сегодня
3: так,
2: вне
3: 50,
2: игры.
3: Вот еще 50 деток. Ага, хорошо. Хорошо, друзья, давайте подумаем еще. предлагаете папу. Ну, 50 это маловато, надо добавить немного. Даже, наверное, 100 будет маловато, тоже добавляйте, друзья.
2: Да, уже вот подсказочки от нас есть, подумайте еще немножечко и да, отправьте нам, пожалуйста, то самое заветное число.
3: Один вот пишут, просто еще одного прослушали ребенка, помимо вот Макалея Калкина. Ну нет, нет, побольше,
2: нет,
3: побольше.
2: Кастинги действительно были масштабные, и роль достаточно такая все-таки сложная.
3: Кстати, в каком году сняли это «Один дома»?
2: Это, по-моему, 90-е, да? Да, поэтому...
3: Где-то 90, наверное, 2-й или 3-й
2: вот
3: год.
2: Вот поэтому нужно нам эту самую цифру. Поэтому подумайте, тем более, что Андрей уже так хорошо подсказал.
3: 120,
2: точно,
3: вот, кстати.
2: Больше 100, поэтому...
3: 120 тоже маловато.
2: Ты сейчас предлагаешь нам в горячо-холодно,
3: ну,
2: да?
3: Получается так. Я думаю, иначе просто да. Затянется.
2: Кстати,
3: чувствую.
2: У нас целых 2 верных ответа уже есть, но мы пока не можем их засчитать.
3: Что Нигор, что Фируза, они выигрывали у нас недавно, так что нет, пока вы пока не допускаете к розыгрышу, еще месяц
2: у
3: не
2: нас,
3: прошел.
2: Да, у нас есть еще время, вот поэтому мы не можем отдать вам подарочки, но тем не менее, спасибо большое за ваши версии.
3: Так, есть еще версии. Получается 63, прям вот так вот, прям 63. А, хорошо, 130.
2: Да, Ганнибек, да,
3: вы так по 10 и будете добавлять?
2: По десяткам решил идти, да, видимо, по десяткам.
3: Смешно,
2: но нет,
3: смешно.
2: Ганнибек, подумайте, мы в вас верим, подумайте еще немножко и давайте уже как-то все-таки немножечко помасштабнее. Так, количество деток мы ждем.
3: Так, 320, ждем. Вот еще одна интересная версия, 320. Так, спасибо, Маниж, но это, наверное, неверный ответ, скорее всего. Нет, потому что сам режиссер назвал совершенно другую цифру, другое число. Так, слушай, все, пока я не вижу интересных версий пока на данный момент.
2: Я тоже пока больше не вижу, потому что, да, видимо, либо версии закончились.
3: Чувствую, переносить придется на розыгрыш.
2: Либо ждут чего-то, может быть, очередной подсказки какой-то наши слушатели. Но у нас остается буквально еще минуточка.
3: Минуточка остается, дорогие друзья. Если успеете, то, как говорится, удачи на вашей стороне. Подумайте, пожалуйста, еще, дорогие друзья. Так, правильный вариант-то мы получили, но, увы, наши слушатели уже выигрывали в этом... То есть, получается, в следующем месяце выигрывали, не в следующем, в прошлом.
2: Да, месяце.
3: Видите,
2: и месяц
3: уже...
2: еще с этого времени не прошел.
3: Абсолютно верно. Так, еще одна версия 24. Спасибо большое, но нет, не 24.
2: Нет,
3: мы
2: уже подсказали, что это
3: конечно.
2: Точно больше 100, больше 100 однозначно. И вот ждем, все еще ждем это самое число, эту цифру.
3: Так.
2: Ну, нет пока, да, у нас
3: версий
2: вариантов.
3: Было много, но...
2: Версий много, и даже целых 2 верные среди них, но, к сожалению, не можем их засчитать.
3: К сожалению, да.
2: И получается, что сегодня мы без победителя,
3: выходит так,
2: что
3: да,
2: ли?
3: Выходит так, ну... Такое тоже бывает.
2: Обидно, очень обидно, да.
3: Так, 107, вот еще одна интересная версия. Маловато.
2: Не можем их засчитать.
3: К сожалению, да.
2: И получается, что сегодня мы без победителя,
3: выходит так, да, выходит так. Ну, такое тоже бывает.
2: Обидно, очень обидно, да.

0: Еще одна версия. Так, 178. Ай, нет, нет. Так, ну что, давай зачитывать правильный вариант ответа, потому что мы так, по-моему, версию правильную не получили. Так, а хотя нет. А вот
1: получили,
0: я вижу. Вижу.
1: Успели?
0: Подожди, только единственное, нужно снова проверить, когда человек выиграл последний раз.
1: Давай, конечно, проверим.
0: Если
1: я
0: этого не было, то
1: за
0: засчитаем.
1: Да, чтобы мы все-таки отдали наши подарочки.
0: Да, можем засчитать, потому что Фаранос у нас выигрывала 5 июня, а сегодня уже 9 число. Так что да, вполне.
1: Месяц прошел.
0: Конечно.
1: Все. Ганибек, кстати, вот тоже старался, он отправлял нам варианты.
0: Да.
1: Но нет, кто у нас победил?
0: Фаранос. Фаранос. Будем поздравлять. Ну, это число 200, дорогие друзья. Вот
1: да,
0: так вот.
1: 200. И даже, можно было сказать, более 200 других детей. Крис Коламбус, конечно же, прослушал, просмотрел, прежде чем окончательно утвердить Калкина, доказав, что тот идеально подходит для этой роли. Поэтому спасибо большое. Да, вот она, верная версия. Действительно, целых 200 деток пытались попасть на эту самую роль, но вот случилось как случилось, и это к лучшему. Что ж, фильм действительно стал культовым, потрясающим именно благодаря этой роли, которую блестяще исполнил Маколей Калкин.
0: Да,
1: ну что, спасибо большое всем
0: за
1: версии, да, угу. Тем более, что, еще раз повторимся, были и верные, а мы всегда их так ждем. Но у нас есть победительница, это меня бесконечно радует, поэтому мы ее еще раз поздравляем и ждем за подарками к нам. Приходите.
0: Да, приходите обязательно, Фарахнос. Да, и не забудьте забрать свой подарок в течение 10 рабочих дней. Ну а на сегодня все, дорогие слушатели. Будем завтра снова встречаться, радоваться и, конечно же, что-то интересное обсуждать. На сегодня это, пожалуй, все. Всем хорошего рабочего такого настроя и просто классного четверга. И до завтра.
1: Именно так. Бодрости еще, наверное, пожелаем, чтобы день продолжился на позитиве. И, конечно, встретимся уже завтра, чтобы вновь заряжать друг друга. Пока-пока.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
2: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41 آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Азия плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия плюс.
1: Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр білмей.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осо иш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нуқтати ҷей як зарфча як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Радио Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41-41.
7: خبر، تحلیل، فراغت. ازیپیوز برای همیشه شنیدن.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Лето – это время ягод, фруктов, пикников и мороженого. Но именно в жару привычные продукты могут стать причиной неприятностей, особенно для детей. Какие продукты могут быть опасны для детей летом, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом в первую очередь будьте осторожны с молочными продуктами. Творожки, йогурты, молочные коктейли и десерты быстро портятся, если долго находятся без холодильника. Даже если на вкус все кажется нормальным, бактерии могут уже активно размножаться. Второй момент – это мясо, колбаса и готовые блюда. Если они несколько часов пролежали на солнце или в тепле, то лучше не рисковать. Детский организм особенно чувствителен к пищевым инфекциям. Летом очень хочется побаловать малышей ягодами и фруктами. И это замечательно, но важно очень тщательно их мыть. Клубника, малина, черешня и виноград могут сохранять на поверхности не только пыль, но и опасные микробы. Ну и, конечно же, любимое лакомство – мороженое. Оно безопасно, если не было повторно заморожено. Если продукт уже успел растаять, а потом снова оказался в морозилке, то лучше выбрать другое. Ну и, конечно, не покупайте еду детям в местах, где сложно быть уверенным в условиях хранения. Лучше взять с собой воду, свежие фрукты и легкий перекус, приготовленный дома. Пусть лето приносит только радость, новые впечатления и счастливые семейные моменты. Ну а чтобы малышам было сухо и комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Они обеспечат надежную защиту и днем, и ночью.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачада, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангометуны офтоп. Вахты кирузи нав сарнишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один... шанс. Не упусти его. Джей.
3: Курби Асур. Дар Азия Плюс.
4: Бонки Миллии Тоджикистон бо максади хисобгири ва пардохтҳои гумрукӣ Курби расми асури хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳури Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 27 дирам, 1 евро 10 сомонию 57 дирам, 1 рубли русӣ 12.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 дирҳами Амороти Муттаҳидаи Араб 2 сомонию 52 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонию 45 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонию 64 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонию 37 дирам арзиш дорад. Томас Вотсон як сухани хуб дорад. Бизнес ин бозӣ аст, ки қоидаҳои хеле сода дорад. Дар он ғолиб ҳамон касе аст, ки хатои камтар содир мекунад. Яъне мешавад илова кард, ки хато аслан чизи баде нест, агар он каму омӯзанда бошаду ба такрор содир нашавад. Фикри шумо чи аст? Ба кадом андеша шумо розӣ ҳастед?
3: Курби Асур дар Азия Плюс. Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Салом Асхуджан, файл рофиристода.
2: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарьяк Соня Кшудашу.
3: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
2: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونسبی خود و شهری زیست بر رقم 94-888-88 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی.
7: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» только вперед!
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие Боло и Хаспият.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

Мюллер истесол кунандай муваффак иддару Тереза аз профилхой босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
11: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Курби Асор, дар Азия Плюс.
13: Бонки Миллии Таджикистан по максаду хисобгири ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асори хориҷӣ ро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 дирҳами Амораты Муттаҳидаи Араб 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 45 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ 37 дирам арзиш дорад. Томас Вотсон як сухани хуб дорад. Бизнес ин бозӣ аст, ки қоидаҳои хеле сода дорад. Дар он ғолиб ҳамон касе аст, ки хатои камтар содир мекунад. Яъне мешавад илова кард, ки хато аслан чизи бадӣ нест, агар он каму омӯзанда бошад ва ба такрор содир нашавад. Фикри шумо чи аст? Ба кадом андеша шумо розӣ ҳастед?
12: Курби Асор дар Азия Плюс.
14: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Радио по харфи аввари алифбо.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжаем тему лета и отпусков. Вам знакомо ощущение, когда отпуск начался, а внутри вместо радости – раздражение? Казалось бы, отдых должен расслаблять, но у многих семей он превращается в сплошной стресс. Надо все рассчитать, распланировать, все успеть, всем угодить. И в какой-то момент будто сил не осталось даже на ничего не делание. Почему так происходит?
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первая причина – ожидания против реальности. Мозг заранее рисует идеальную картину. Вот мы всей семьей счастливо проводим время. Никаких конфликтов, все легко, а реальность другая. Дети устают, у взрослых разный темп, кому-то нужно больше тишины, кому-то движения. И тогда появляется внутреннее чувство, как будто мы делаем что-то неправильно. Хотя проблема не в семье, проблема в разных ожиданиях. Вторая причина – это перегрузка решения. Отпуск – это не только отдых, это постоянные выборы. Куда ехать, что делать, где поесть, как организовать быт. Когда решений много, растет тревога. Человек вроде хочет расслабиться, но психика продолжает управлять. Надо сделать правильно. А управление – это не отдых. Третья причина – это смешение ролей и нарушение границ. Дома мы и так вместе, но дома все так понятно. И уже есть четкая структура. А в отпуске это исчезает. Один устал, второй все время зовет «давай еще куда-нибудь пойдем». И конфликт рождается не из-за места или погоды, а из-за того, что границы не проговорены. И четвертое – дефицит личного времени. Парадоксально, но в близости отдых иногда ухудшается, потому что нет пауз. Психике нужен воздух. Побыть одному, переключиться, переварить впечатления. Без этого накапливается раздражение, и оно выходит на самых близких. Хорошая новость в том, что со стрессом в отпуске можно работать простыми психологическими способами. Первое – это договорись о минимуме, не о красивой картинке, а об базовом режиме. Например, утром спокойное время, днем один активный выход, вечером без обязательных планов. Меньше решений, меньше тревоги. Второе. Сделайте правило. Пауза без вины. Коротко и прямо. Каждый может взять 30-60 минут тишины или отдельного занятия. Это не про охлаждение, это про восстановление нервной системы. Третье. План вместе и по отдельности. Не весь день вместе, а чередование. Часть дня – семья, часть – личные интересы. Тогда близость не превращается в давление. Четвертое – планируйте чуть меньше. Отпуск – это не проверка эффективности. Лучше 2-3 приятных события, чем постоянный список «надо, надо, надо». В итоге стресс в семейном отпуске – это не признак того, что мы не умеем отдыхать. Это признак того, что психике стало тесно. Ожидания не совпали. Решений слишком много. Границы не защищены, а ресурсы заканчиваются. Так что пусть отпуск будет не испытанием на терпение, а временем, где вы переживете друг друга и себя тоже. На сегодня все. Если отпуск пока не радует, значит, пришло время не ругать семью, а обсудить условия. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс – насладись моментом.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
4: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Лето – это время ягод, фруктов, пикников и мороженого. Но именно в жару привычные продукты могут стать причиной неприятностей, особенно для детей. Какие продукты могут быть опасны для детей летом, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом в первую очередь будьте осторожны с молочными продуктами. Творожки, йогурты, молочные коктейли и десерты быстро портятся, если долго находятся без холодильника. Даже если на вкус все кажется нормальным, бактерии могут уже активно размножаться. Второй момент – это мясо, колбаса и готовые блюда. Если они несколько часов пролежали на солнце или в тепле, то лучше не рисковать. Детский организм особенно чувствителен к пищевым инфекциям. Летом очень хочется побаловать малышей ягодами и фруктами. И это замечательно, но важно очень тщательно их мыть. Клубника, малина, черешня и виноград могут сохранять на поверхности не только пыль, но и опасные микробы. Ну и, конечно же, любимое лакомство – мороженое. Оно безопасно, если не было повторно заморожено. Если продукт уже успел растаять, а потом снова оказался в морозилке, то лучше выбрать другое. Ну и, конечно, не покупайте еду детям в местах, где сложно быть уверенным в условиях хранения. Лучше взять с собой воду, свежие фрукты и легкий перекус, приготовленный дома. Пусть лето приносит только радость, новые впечатления и счастливые семейные моменты. Ну а чтобы малышам было сухо и комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Они обеспечат надежную защиту и днем, и ночью.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کزین چمن نبری آستینی گل کز گلشنش تحمل خوره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳанго митулии офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا میکند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Софт-премиум».
0: Лето – это время ягод, фруктов, пикников и мороженого. Но именно в жару привычные продукты могут стать причиной неприятностей, особенно для детей. Какие продукты могут быть опасны для детей летом, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом в первую очередь будьте осторожны с молочными продуктами. Творожки, йогурты, молочные коктейли и десерты быстро портятся, если долго находятся без холодильника. Даже если на вкус все кажется нормальным, бактерии могут уже активно размножаться. Второй момент – это мясо, колбаса и готовые блюда. Если они несколько часов пролежали на солнце или в тепле, то лучше не рисковать. Детский организм особенно чувствителен к пищевым инфекциям. Летом очень хочется побаловать малышей ягодами и фруктами. И это замечательно, но важно очень тщательно их мыть. Клубника, малина, черешня и виноград могут сохранять на поверхности не только пыль, но и опасные микробы. Ну и, конечно же, любимое лакомство – мороженое. Оно безопасно, если не было повторно заморожено. Если продукт уже успел растаять, а потом снова оказался в морозилке, то лучше выбрать другое. Ну и, конечно, не покупайте еду детям в местах, где сложно быть уверенным в условиях хранения. Лучше взять с собой воду, свежие фрукты и легкий перекус, приготовленный дома. Пусть лето приносит только радость, новые впечатления и счастливые семейные моменты. Ну а чтобы малышам было сухо и комфортно, используйте подгузники «Софт Премиум». Они обеспечат надежную защиту и днем, и ночью.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Софт Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Софт Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжаем тему лета и отпусков. Вам знакомо ощущение, когда отпуск начался, а внутри вместо радости – раздражение? Казалось бы, отдых должен расслаблять, но у многих семей он превращается в сплошной стресс. Надо все рассчитать, распланировать, все успеть, всем угодить, и в какой-то момент будто сил не осталось даже на ничего не делание. Почему так происходит?
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первая причина – ожидания против реальности. Мозг заранее рисует идеальную картину. Вот мы всей семьей, сил не осталось даже на ничего не делание. Почему так происходит?
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первая причина – ожидания против реальности.

0: просто решение. Отпуск – это не только отдых, это постоянные выборы, куда ехать, что делать, где поесть, как организовать быт. Когда решений много, растет тревога. Человек вроде хочет расслабиться, но психика продолжает управлять. Надо сделать правильно. А управление – это не отдых. Третья причина – это смешение ролей и нарушение границ. Дома мы и так вместе, но дома все так понятно и уже есть четкая структура. А в отпуске это исчезает. Один устал, второй все время зовет «давай еще куда-нибудь пойдем». И конфликт рождается не из-за места или погоды, а из-за того, что границы не проговорены. И четвертое – дефицит личного времени. Парадоксально, но в близости отдых иногда ухудшается, потому что нет пауз. Психике нужен воздух. Побыть одному, переключиться, переварить впечатления. Без этого накапливается раздражение, и оно выходит на самых близких. Хорошая новость в том, что со стрессом в отпуске можно работать простыми психологическими способами. Первое – это договорить о минимуме, не о красивой картинке, а об базовом режиме. Например, утром спокойное время, днем один активный выход, вечером без обязательных планов. Меньше решений, меньше тревоги. Второе, сделайте правило. Пауза без вины. Коротко и прямо. Каждый может взять 30-60 минут тишины или отдельного занятия. Это не про охлаждение, это про восстановление нервной системы. Третье, план вместе и по отдельности. Не весь день вместе, а чередование. Часть дня – семья, часть – личные интересы. Тогда близость не превращается в давление. Четвертое – планируйте чуть меньше. Отпуск – это не проверка эффективности. Лучше 2-3 приятных события, чем постоянный список «надо, надо, надо». В итоге стресс в семейном отпуске – это не признак того, что мы не умеем отдыхать. Это признак того, что психике стало тесно. Ожидания не совпали. Решений слишком много. Границы не защищены, а ресурсы заканчиваются. Так что пусть отпуск будет не испытанием на терпение, а временем, где вы переживете друг друга и себя тоже. На сегодня все. Если отпуск пока не радует, значит, пришло время не ругать семью, а обсудить условия. С вами была Никита и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
4: 1 соат و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل وزیم شوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارафоنی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
3: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیوس.
6: Someone.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани, чун офтоби тобистон.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанде Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: Як,

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: нас сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Мы роба рузи киомат гами ки хаст. И нас, ки руи мардуми дуньо, дубора боят дид. Сои.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Азия Плюс. Хар руз я кадам бапеш. Азия Плюс.
1: Встал свою подругу. Последние сутки она не снимает.

0: مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط بنیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خارم.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз 200 модел ассортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Рузи агар гами расадат, танг дил мабош. Рав шукр кун мабод, ки аз бад батар шават. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
0: Рубару бо мардум, мавч бо мавчи замона. Радиои Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: قد دوتای پیری است ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلیس

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: پاشاشا اسمه کرده ای

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зидо ное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ма пайванд. Саади Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.